0: Ви слушаете «Эхо Лейпциг» на Радио Блау. Радио Блау — это свободное общественное радио, что значит, что здесь каждый и каждая могут стать радиоведущими, независимо от вашего предыдущего опыта. Если вы хотите узнать о нас больше, просто заходите к нам в гости в нашей студии Радио Блау на улице Паул Грунер, номер 62. Вы также можете найти нас в интернете под radioblau.de, в соцсетях, например, в Инсте, если вы просто напишите «Эхо Лейпциг», пишите нам, мы очень рады отзывам, комментариям и, конечно, новым желающим поделиться с нами вашими языками, вашими знаниями. А теперь мы услышим новости на грузинском от нашего редактора Алика.
1: Савон Шидобисат, Квенуспенд, Радио Блау, Лейпциг. Саксония Анхальчи, Сахемцибу Арчевнеби, Ориата Зоздаев Сислис, Экс Сектемберс, Квирас Гайем Артеба. Амжаминдели, Камокит Фебис, Танахмат, АФД, Эрта Дерти Партия, Ромесас, Нишнуловани, Упетерцова, Акс, Ормосы, Процедзе, Мети, Мачонеблит, АФД, Расистури, Ультра, Мемарзвене Партия, Касул Квирас, Полициям Тели, Квернис масштабит, рейдеби чаатара, импи ребзе, ромлепсас брали эдебат, арт гемайн шаптис, згубши уканонот, куткни лебаши. Зуд дойче цайтунгис цнобит, эс Моицвавс Айбдис, ор сахемцибо парламентис кандидас, Саксония Ахалтита. Самис листин, агзавамде конституциис тацвис описис монацемит, Арт Гемайн Шапти, Германияши, Элазе Диди, Неонацистури, Организация Его. Арзавис, Мюхедават, Зогерти, Цеври, Лав, Активурия. Америкули Тадазис, Кампания, Ковенант, Лайпцигши, Тосани, Ракетепс, Цармоебис, Объектис, Какснас, Гегмас. Ковенант, Арес, Америкис, Тадазис, стартапи, ромлиц, филиалиц, франкфуртши мдебареобс. Компания ориц листин, даарзада, маесидан, Германиис, Бундестагис, лоббистур реэшия, регистрирэбули. Касул квирас, полициям тели, квернис масштабит, рейдеби чаатара, импирэбзе, ромлепсас, брали эдебат, арт гемайн шаптис, чгубтан уканону, куфтнилобаши. Компания снобилия сашуалу радиусис, ракетебис, химнис, шемусаобит, ромлис, цармоебис, нишнеловнат, табал пасад и гегмебат, видре, кавси, птосани ракетеби. Арсебос, минишнебеби, ром, лепсигис, аэропорта, нахлос, ахали, сазарбу, объекти, ориата, зоздашвидис, листвис, ашендеба, маграм, таматебети, деталеби, уснобия. Шамондис вируси, ромелис пирвелат, рамзенме квирис цин, самхрет Германияши, Швейцариеса да агмуставлет сабрангеши агмуачинес, ахла Саксонияшис агмуачинес. Вируси Фолкландис регионши, Нагиридан, Трохаши Саксонис, Сахемцибо Сагамодзеба институтма агмуачина. Саксонис гарда вируси укве агмуачинес Бавариаши, Баден, Вютембергши, Эссенши, Райланд, Псавсада Зорланчи. Шамодис вируси Ахали Патагония. Рдзис Црохепши Циритада Симптомия. Рдзис Цармоебис Нишнлован Шемциреба да Сицхе. Бев Нахерши Асеве Влиндеба Диарея да Ан Респиратуры Симптомеби. Вируси Когоебит Гададис. Иис Цалиан Срапат Вцердеба Чогепши да Чогепс Шорис. Амитон чокши рамденеме црохеби ховелтвис зяндеба. Амжаминдери аминдис пиробеби, рбили температура, магали тенианоба, хэц уцхопс, срапс, кавцирэбас. Цховелеби ори сами квири шемдек камоджамтелдебиан. Вакцина чер ар арсебопс. Шабас худ сектемберс 15-ден 18 саатамде Лене Войн паркши каймартыба Лайпцигис столбилта тахмаребис сапхулис фестивали. Мюнстрасис жгупис мзгапси жгупеби ик икнебиан стендепита да активебит. Фестивали каймартыба обил сатрансформатору Садгурзе Айленбурген штрасис цаметис махлоблат. Чвен эхо Лайпциг асеве ик икнеби текме саатидан 18 саатамде чвени радио цуктурулобида ваченеп радио маухцелобис рамденеме жирдада техникас вестумрет асеве шапас 5 сентембрс сагамо 7:30-де гевантхауши импровизутури оркестрис тахмобит каймартеба концерти фрай эроик программаши шедис Ludwig van Beethoven, Symphonia 3, Rekompozitsiya, Dastreba, Tavisupalia.